0: за город, проезжая непроглядный черный ворон.
1: 3 августа. Начался последний месяц зимы. Но хотя дни уже заметно прибавились, в целом зима еще держится. Дожди, холод. Но на то у нас и южное полушарие. И в этот день я не нашел международных каких-то событий, отмечаемых где-либо. И нашел всего лишь 2 национальных праздника, о которых хочу сказать. Нигер в Африке отмечает сегодня День независимости. А США на федеральном уровне, вся страна отмечает День арбуза. А что, август – это уже месяц арбузов в северном полушарии. Неудивительно. А теперь посмотрим, какие события произошли в этот день в разное время, в разных местах, с разными людьми. В 1492 году, в этот день, Христофор Колумб отплыл из Испании на 3 каравеллах в поисках морского пути в Азию. В этот день началось его первое путешествие в Новый Свет. В 1596 году, в этот день, немецкий астроном Давид Фабрициус открыл первую переменную звезду миру кита. Она стала первой такого рода звездой, известной землянам. В 1778 году в Милане открылось здание оперного театра «Ла Скала». Всем рекомендую там побывать. Потрясающее здание. В 1795 году была основана Парижская консерватория. Это как бы продолжая тему музыки, но приходится опять уйти к политике. В

1799 году в этот день Турция впервые разрешила свободный проход через Босфор российским военным кораблям после бесконечных русско-турецких войн, которые, впрочем, и потом еще продолжались. Ну вот, разрешила. В 1847 году Папа Римский, тогда Пий IX, подписал так называемый конкордат с Россией, что стало большим шагом на пути нормализации отношений между католичеством и православием. В 1882 году, в этот день, Конгресс США запретил въезд в страну лунатикам, преступникам и сумасшедшим. А также этим актом на 10 лет запретил эмиграцию китайцев в США. В 1908 году в Филадельфии, в Пенсильвании, в США, было открыто метро. Одно из первых на территории США. В 1912 году Турция предоставила ограниченную автономию Албании и позволила преподавание албанского языка в школах. В общем, в рамках парада суверенитетов на Балканах. Такой был в этом смысле очень прогрессивный период. В 1914 году, в этот день, в рамках начавшейся Первой мировой войны, Германия объявила войну Франции. В 1921 году в России петроградскими чекистами был арестован русский поэт Николай Гумилев. И вскоре же он был расстрелян. В 1922 году радио Нью-Йорка применило первый в мире звуковой радиоэффект. Двумя кусками дерева было изображено хлопанье дверью. Но потом появились уже другие способы звукоимитации. В 1926 году на площади Пикадилли были установлены первые в Лондоне и в Великобритании светофоры. До этого ездили так. В 1927 году, в этот день, был проведен первый сеанс международной телефонной связи между Берлином и Буэнос-Айресом. И еще о телефоне. В 1929 году... Уже в СССР, в Ростове-на-Дону, стала работать первая в СССР автоматическая телефонная станция на 6000 номеров, построенная шведской фирмой «Эриксон». И в этот же день от перрона Московского северного вокзала, был тогда такой, до Мытищ отправился первый электропоезд, первая мытищинская электричка. В 1955 году театральное событие. В Лондоне произошло первое представление на английском языке пьесы Самуэля Беккета «В ожидании Годо». Больше половины зрителей покинули зал во время представления, ничего не поняв в творческом замысле автора. В 1959 году, впервые с 1941 года, в Москве в этот день возобновился международный кинофестиваль. В 1960 году, в этот день, Нигер получил независимость от Франции. Почему ее сегодня и отмечают. В 1963 году вокально-инструментальный ансамбль «The Beatles» в последний раз выступил в ливерпульском клубе «The Cavern» – пещера, в котором когда-то они начинали. И ровно через 8 лет, в этот же день, но через 8 лет, Пол Маккартни сформировал новую группу, которую назвал «Wings» – «Крылья». В 1980 году, в этот день в Лужниках, прошла торжественная церемония закрытия 22-х Олимпийских игр. Это тогда там звучало «До свидания, наш ласковый Миша». В 2002 году, в этот день, открылась первая в России скоростная железнодорожная магистраль. Она связала Павелецкий вокзал и аэропорт Домодедово под Москвой. Я ездил на этом электропоезде в аэропорт. И в 2004 году была запущена автоматическая межпланетная станция «Мессенджер» для исследования Меркурия. И несколько персоналей вспомнили людей, которые в этот день родились. В 1872 году родился Алексей Борисяк. А украинский, российский, советский палеонтолог, академик, известный ученый. И в этот же день родился Хакон VII, нынешний
король Норвегии. В 1887 году одновременно в один день родились Руперт Брук, я не побоюсь этого слова, великий английский поэт-романтик, и на территории Российской империи родился Август Корк, впоследствии ставший российским советским военачальником, репрессированный вместе с Тухачевским. В 1890 году родился Константин Мельников, украинский, русский, советский архитектор-новатор, автор знаменитого дома в Кривоарбатском переулке в Москве. Он до сих пор сохранился. В 1904 году родился Клиффорд Саймак, великий американский писатель-фантаст. В 1910 году родился Вацлав Дворжецкий, очень известный актер театра и кино в СССР. В 1924 году родился Анатолий Алексин, русский советский писатель, сценарист, драматург, автор множества книг для детей и юношества. В 1935 году родилась Мария Биешу, знаменитая молдавская оперная и камерная певица. В 1940 году родился Мартин Шин, очень известный американский актер, кинорежиссер, отец, кстати, актера Чарльза Шина. Еще об актерах. В 1946 году родился Николай Бурляев, российский актер театра и кино. Вы, конечно, его знаете лицо. В 1953 году родилась Сажова Малатова, советский-российский политик, общественная деятельница. В 1958 году родился Александр Невзоров, я думаю, всем известный советский-российский журналист, репортер, телеведущий. И в 1965 году родился Сергей Чунишвили, актер театра и кино, диктор, а главное, известный озвучанием других фильмов и книг. В

В день рождения писателя Анатолия Алексина мне хотелось бы, чтобы попытаться как-то передать дух его произведений, которым я когда-то в юности был совершенно очарован, чтобы передать этот дух, поделиться с вами воспоминаниями некоего А. Вороницкого, Анатолия, Алексей, Александр, Антон, Андрей, не знаю. Видимо, литературный критик. Размышлениями этого Вороницкого о творчестве Алексина. Назвал он эту как бы статью, или как ее назвать, «Когда взрослый не прав». Скажем сразу, пишет Вороницкий, Анатолий Алексин – писатель, несомненно, выдающийся. Причем начинается «настоящий» в кавычках Алексин с повести «А тем временем где-то», опубликованной в 1967 году. Именно в ней найдено то, что на обтекаемом советском языке называлось «особое внимание автор уделяет нравственной проблематике». Ну, а если не на обтекаемом, то так. Знаете ли вы, ребята, что взрослые не всегда правы? Больше вам скажу, бывают такие взрослые, что прямо тьфу. «Эге, смекал проницательный советский взрослый», – пишет дальше Вороницкий. «Это же выходит, что и партия, и правительство не всегда правы». И, естественно, начинал ценить Алексина еще больше. А вот у меня в детстве от алексинских книг всегда оставалось ощущение какого-то беспокойства, душевной тревоги, подчеркивает Вороницкий. Мир в этих книгах часто бывал несовершенен и несправедлив, бессилен решить встающие перед подростком проблемы. Правильное решение герою приходилось находить самому. Это вроде бы и правильно, но что-то тут явно не так. Давайте вспомним повесть. Вороницкий имеет в виду повесть «А тем временем где-то». Герой, 13-летний подросток, живет с папой, мамой и бабушкой. Семья у них хорошая, дружная, но при этом как бы делится пополам. Папа с мамой составляют правильную, в кавычках, половину. То есть бегают по утрам, белозубо хохочут и все время строят где-то очень далеко какой-нибудь очень нужный стране промышленный комбинат, из-за чего почти не бывают дома. А внук с бабушкой составляет неправильную, в кавычках, половину. По утрам не бегают. Обедать, чтобы не готовить, ходят в кафе, где заказывают только селедку и сладости, как правило. И еще. Бабушка проводит Сережу на фильмы детям до 16, откровенно нарушая моральные принципы советского человека, строителя коммунизма. «Я очень слаба», объясняла бабушка контролёрам, угрожающе старея и дряхлея прямо на глазах. «Он повсюду меня сопровождает. Обещаю вам, что он не будет смотреть на экран, я ему глаза прикрою». Конец цитаты. Бабушка вообще в повести очень любит повторять эту фразу. «Я очень слаба». Возможно, этот лейтмотив привязался к ней, когда ее дочь вышла замуж за Сережиного папу. И бабушка ослабела в борьбе за дочь. Поддастся ли теперь и внук Сережа инокультурному влиянию отца? Или ей все же удастся отстоять внука, вернуть к традиционным семейным ценностям? Здесь я тебе добавлю «традиционные» без всяких кавычек. Разумеется, в повести об этом сообщается как бы полунамеками. У Сережи есть друг Антон. Он тяжелый заика, болезненно застенчив, поэтому плохо отвечает у доски, просто не может ответить четко, ясно, хорошо. И поэтому получает одни тройки. И мама его говорит, цитата, «Если из тебя, простите, и из тебя ничего не выйдет, я утоплюсь». Конец цитаты. И в скобках Вороницкий замечает, у Антона нет отца. Вероятно, поэтому мама считает, что
из нее самой уже ничего не вышло. Но вернемся к Сереже. Каждый день родители посылают Сереже из своих командировок письма. По очереди. День папа, день мама. Цитата. «Фантастика!» – воскликнула однажды бабушка. «Хоть бы раз перепутали очередь». Это цитата от лица Сережи в повести. И вот он продолжает. «И я не мог понять, восторгается она моими родителями или же в чем-то их упрекает». Мораль повести в целом, к которой стремится автор, очевидно такова, предполагает Вороницкий. Сильный не всегда прав. Более того, не все то, что кажется нам силой, ею является на самом деле. Настоящая же сила поверяется добротой. Конец цитаты. Это замечательная мораль, подчеркивает Вороницкий. Но... И тут он обращается к другому литературному произведению. В повести Юрия Трифонова «Обмен» есть фраза, цитата, «Слабый не способен на подлость». Конец цитаты. И вот вы знаете, воображение мое, во всяком случае, рисует картину. В некотором государстве, вроде древнегреческой Спарты, всех детей проверяют, но на предмет ментальных отклонений. Если слабенький и задумчивый, оставляют жить. А если жизнерадостный, довольный собой здоровяк, в пропасть, чтобы какой-нибудь моральный урод из него не вырос. Входит, где доброта, там слабость, мягкость, податливость и неспособность на подлость. А где зло, чертовость, эгоизм, возможная трусость отца, там пробежки, режим дня и прочая самодисциплина в кавычках. Почему-то мне кажется, что в книге рядом с подростком должен быть сильный взрослый. Взрослый, который прав. Например, как у Николая Носова. Носов, писавший, впрочем, для более юной аудитории, чем Алексин, никогда не противопоставлял добро и силу. Он был воплощением, сам был воплощением доброй силы. И в его произведениях всегда присутствует неназидательный, часто незримый, но сильный, правый взрослый.

Лично я думаю, что доброта не всегда слабая, а зло не всегда сильно. И на этом наша передача подошла к концу. Для вас звучали народные дворовые песни в исполнении ансамбля «Последний переулок». Всего вам доброго, до встречи!

Товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят Советской Рабочей и Крестьянской Республике за то, что она свергла власть помещиков и капиталистов и дала тем пример для всех народов Земли.